Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио З.
1: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: А поле боя держится на танках.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой фланг держал. Не плачь, когда пойдет весенний дождь. Я знаю, ты меня все так же ждешь.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: На лысой горе чертов камень лежит. Из-под камня того ведьма речь

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Радио З.
1: Подключай сердце. Включай Радио З.
2: Тысячи путей, тысячи дорог. Надо выбрать лишь один.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим строй.

0: Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Радио Z.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Для меня

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: И мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Сегодня расскажем про Старый Оскол, еще один город из Белгородской области, удостоенный почетного звания «Город воинской славы». Во время Великой Отечественной войны он оказался в эпицентре боевых действий.
2: Спустя несколько часов после начала войны комендант Старооскольского гарнизона подписал приказ о строительстве оборонительных объектов, их охране, обучению отрядов обороны, подготовке бомбоубежищ и мест для размещения воинских частей. Город имел стратегическое значение. В нем располагались железнодорожный узел и аэродром, поэтому обороне уделялось особое внимание. В кратчайшие сроки горожане выкопали 300 километров окопов. Построили более 3000 фортификационных сооружений.

0: Бомбардировки начались в сентябре 1941-го. К середине октября линия фронта уже подступала к городу. Не хватало продовольствия и медикаментов. В мае и июне 1942-го из-за массированных атак с воздуха горели вокзал, нефтебаза, склады с продовольствием. 30 июня вражеская группировка прорвала нашу оборону. 3 июля 6-я немецкая армия соединилась с венгерскими войсками, замкнув кольцо вокруг старого оскола. Кроме стандартных снарядов, противник применял и химические с нервно-паралитическим газом. 6 наших дивизий оказались в окружении, из которого вышло менее 500 человек.
1: Войдя в Старый Оскол, немецкие войска разместили лагеря для военнопленных в Слободе Казацкой, Пушкарской и в районе аэродрома. Заняв город, оккупанты ввели новый порядок. Заработала гестапо, тюрьмы были переполнены. Жителей арестовывали по малейшему поводу. Затем следовали пытки, истязания, расстрелы. За время оккупации фашисты расстреляли, повесили и замучили 836 старооскольцев. Более 2000 юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет были угнаны в Германию. Оставшиеся жители были обречены на голодную смерть, ведь все, что собиралось в полях, оккупанты вывозили из страны.
0: Освобождение города началось 24 января 1943 года. В операции приняли участие 6 стрелковых дивизий, 2 танковые и 2 минометные бригады войск Воронежского фронта. Большую роль в сражении сыграли лыжные бригады. «Белые призраки» – так их называли солдаты вермахта за цвет маск-халатов и умение перемещаться быстро и незаметно для врага. В условиях сильных морозов и метелей зимы 43-го только они могли преодолевать десятки километров и вести бой там, где не могла пройти техника. Именно лыжные бригады подготовили плацдарм для наступления советской армии, освободив села южнее Старого Оскола.
1: Одной из ярких страниц сражений за Старый Оскол стал неравный бой у разъезда на Бокино, в 8 километрах от города. 31 января 15 бойцов и 2 командира окопались у будки путевого обходчика и в смертельной схватке отстояли рубеж. Отряд противника свыше 500 человек с пулеметами и минометами на санях не смог прорваться в город и был разгромлен подоспевшим подкреплением. В этом бою из 17 смельчаков осталось живых только 4. После войны на месте их подвига установили памятник.
0: Бои за Старый Оскол стали одними из самых кровопролитных в ходе зимнего наступления советских войск. В частях, которые освобождали город, погиб каждый третий солдат. Всего же в ходе проведения операции по освобождению Старого Оскола и района погибло около 7 тысяч советских бойцов.
1: Старый Оскол был освобожден от фашистов 5 февраля 1943 года. На следующий же день после освобождения приступил к работе исполком. В городе развернулся полевой госпиталь. 9 февраля восстановили городскую электростанцию, телефонную связь и радиоузел. Заработали хлебопекарни. 17 февраля в Старом Осколе прошел митинг, посвященный освобождению города от фашистов, на котором жители поклялись восстановить разрушенное врагом хозяйство, трудиться, не покладая рук, во имя общей победы.
0: В июне 1943-го при подготовке к наступлению наших войск на Курской дуге требовалось срочно построить новую железнодорожную ветку «Старый Оскол – Ржава». Предстоял огромный объем работ. Уложить 95 километров железнодорожного полотна, построить 10 мостов. На стройку вышли женщины, девушки, дети. Всего 25 тысяч человек. Они работали днем и ночью, при свете факелов, под бомбежками. Дорога, сыгравшая большую роль в победе на Курской дуге, была построена за 32 дня.
2: Работа была тяжелая. Все время копали, подвозили. Ямка есть, ямку засыпали, трамбовали, чтобы она земля. А тогда равняли. Равняли ящики, копали, укладали шпалы и проверяли.
3: Ну, хвастук этот до сих пор цел. Носилки сыпи. А носилки по досточке пришиты и сыпятся. Хвартук подставишь, опять же эту землю перекидывать, а я ее ухвартук. И на носилки. Ой.
1: В память об этом событии в Старом Осколе установлен памятник, который в народе зовется «Вера, Надежда, Любовь». Скульптурная композиция представляет собой три женские фигуры. Две девушки держат лопаты. Третья наклонилась, утрамбовывая грунт. Рядом взметнулись в небо рельсы, соединенные между собой. Сбоку от женских фигур на плите начертаны слова белгородского поэта Виктора Белова. «Вы здесь дорогу строили на ржаву, в подолах пол земли перенесли, к сражению подготовили державу и с воинами родину спасли».
0: Староскольцы внесли весомый вклад в приближение Великой Победы. 22 тысячи человек отдали свои жизни за Родину. Мемориальный комплекс у Атаманского леса, аллея славы, памятник танкистам, мемориал «Скорбящая мать» – это лишь часть из десятков памятников и братских могил, хранящих память о подвиге солдат и мирных жителей, напоминая о цене победы в Великой Отечественной войне.
1: 5 мая 2011 года президент России подписал указ о присвоении Старому Осколу почетного звания «Город воинской славы».
4: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

бою. Берлинскую пыль он топтал сапогом, был храбрым солдатом в строю. И был он отважным бойцом поколения, но мир у него за спиной. В войне недобитого Третьего Рейха

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смел.

достойно восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Я не смирюсь с моралью низкой, стараюсь горизонта даль пронзить. За честь считаю называться русским и родину свою всегда любить. И родину свою.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Некогда кручиниться тужить.

0: Это важно знать.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. По микрофону Владимир Марков. И сегодня наш званый гость – настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Ерек Белгородского района священник Владимир Тарасов. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Как молодой человек, или, может быть, даже и не очень молодой, может прийти к Богу? Какие для этого есть обстоятельства и каков путь это должен быть?
2: Вера – это дар. Человек никогда не может до конца осознать Бога. То есть вера – это не плод разума.
1: То, что да, человек захотел и поверил, да?
2: Захотел и поверил. Или тебе доказали. Никакой даже самый лучший проповедник, он не может тебя убедить. Я думаю, что даже если ангел спустится с небес и расскажет закоренелому атеисту или агностику о истине христианства, человек может не поверить. Подумать, что перед ним галлюцинация или что-либо другое. Поэтому вера – это дар. Если человек в себе этот дар ощущает, это уже хорошо. С этого надо начинать. Не нужно закрывать себя там от того, что тебе приходит какое-то напоминание от твоей совести или что-либо еще. Поэтому мы стремимся, в этом стремлении пытаемся найти ответы. И ответы, конечно, находим через чтение или Священного Писания, или через святых отцов. Потому что святые отцы – это не просто что-то сложное. Святые отцы – это те люди, которые уже прожили жизнь и на основании своего авторитетного опыта дают нам понять, где мы можем избежать тех ошибок, которые могут нас увести с правильного пути.
1: Но путь-то у каждого человека все равно свой.
2: Свой, но он идет к Богу. Цель одна.
1: И как вы считаете, что здесь главное? Хотя можно ли его выделить на пути в храм? Ну, понятно, вот ты ощутил в себе зачатки веры, да? Дальше ты интересуешься этим делом. После этого, предположим, ты приходишь на службу. Хорошо, если у тебя сразу же духовник какой-то появляется. Ты можешь ему напрямую вопрос задать, и уже не формально как бы на службе, а когда ты можешь поговорить с ним действительно вот и все свои сомнения, может быть, развеять, чтобы он смог. Потому что сомнений-то у людей более чем достаточно. Ну вот возьмем самое простое. Человек готовится к покаянию, первый раз причаститься. Я понимаю еще, когда дети, да, они неразумные, их причастили, грехов-то у них особенных нет. И, слава Богу, это все дело прошло. Но когда человек прошел уже какой-никакой жизненный путь, а бывает и большой, ведь и у меня есть масса знакомых, которые были крещенные, но прихожанами они стали уже, наверное, лет за 30. А уж так, чтобы сознательными прихожанами, еще, наверное, лет 5 им понадобилось. Теперь они меня уже учат уму-разуму, так сказать. Вначале я их увлекал этой мыслью, а теперь они преуспели в этом. Но когда человек идет на первое причастие и покаяние, главным образом, у него много бывает сомнений. Это плод того, что мы просто не крепко верим, что Бог нам простит наши грехи, или что-то другое.
2: Мы думаем, что у нас еще слишком много времени. Есть такая замечательная фраза: сейчас позднее, чем ты думаешь. И когда человек осознает, что жизнь на самом деле очень короткая, и она дана человеку для того, чтобы он здесь узнал Бога, чтобы он здесь научился быть с ним, то тогда он, соответственно, и приходит. Почему молодежь не всегда задумывается об этом? Ну, во-первых, это борьба со стереотипами. Споры извечные отцов и детей. В особенности, когда родители начинают давить и говорить: ну ты вот давай, молись как мы, ходи как мы. Человека идут переоценка ценностей. Не всегда он это может сделать в 14-15 лет, в 20 лет и так далее. А к 30 годам начинают умирать первые родственники. Бабушки и дедушки, может, кто-то из близких друзей. И тогда человек задумывает, что он живет здесь не вечно. И после этого уже он идет в храм. Но у каждого свой путь. Но путь ко Христу. Христос говорит: я путь и истина, и жизнь. Приходя в храм, человеку нужно искреннее желание быть с Богом. Все остальное приложится. Ему и будет понятно богослужение. Ему, в конце концов, рано или поздно откроется Библия, откроет Священное Писание. А то, что вы сказали про духовника, ну, вы знаете, не всегда у человека он появляется.
1: Это вот, да, это еще свести должно.
2: Это
1: да.
2: Очень сложно. Не всегда приходской священник, находящийся, например, где-то, ну, здесь у нас сейчас из-за высокой плотности населения и, в общем-то, доступности транспортной, мы можем в любой храм области доехать, в общем-то, за считанные минуты или часы. Но вот если как быть, к примеру, человеку, который живет в городе, где один храм и один священник, не всегда он нравится, и не всегда он будет понятен. Но у нас огромное количество литературы, у нас доступна вся эта среда богословская. И не только богословская, не нужно пугаться этого, что богословие, вот я не пойму, потому что я до этого не дошел. Любая религиозная истина, она, вот как мы говорили о пище, она предназначена совершенно для разных возрастов. Для тех, кто может потреблять только пережеванную пищу, а кто-то уже и грубую. Об этом апостол Павел говорит. Поэтому человек найдет для себя всегда то, к чему он стремится. В том числе и количество той литературы, из того количества представленных каких-то данных, которые есть сейчас в наличии.
1: Ну, я знаю, что у некоторых людей, которые вот первый раз идут на исповедь и на покаяние, есть определенные сложности. Ну, во-первых, я не знаю, это от слабости веры происходит или по какой причине, ну, или просто, ну, стеснение обыкновенное. Все-таки они открываются перед Богом, да, но они же через священника открываются. И, может быть, им трудно в каких-то своих грехах, во-первых, признаться, это самое первое, просто признаться и произнести это вслух вообще. А второе, поскольку обычно к такому возрасту люди все-таки понимают, что человек по сути своей грешен, они думают, ну а как же, вот я покаюсь, мне простят грехи, значит, я не должен дальше грешить. Но я понимаю, что я несовершенен и буду грешить. И вот как это противоречие можно разрешить?
2: Если по первому вопросу или по первой части, можно сказать так. Священник – это тоже человек. Причем человек грешный. Потому что если мы не совершаем каких-то тяжелых грехов, для человека, знаете, иногда говорят, нет, ну вот я не грешен, потому что я никого не убил.
1: Не воровал, да.
2: Не изменял жене, я все, можно меня канонизировать уже. Все, в лик святых. Но дело-то в том, что грех – это не юридическое преступление, по которому тебя судят или оправдывают. Ни в коем случае. Грех – это болезнь. Причем болезнь такая смертельная, которая привела человечество к рассоединению с Богом. И только через Христа, через Его воскресение, человечество опять с Ним соединилось. Поэтому каждый человек, кроме Христа, Христос был единственным безгрешным, каждый человек болен грехом в той или иной степени. Во-вторых, священник, он ведь из того же самого теста, из того же самого общества, из той же самой культуры, в которой мы воспитаны. Мы, если говорить о более старшем поколении, мы родились в Советском Союзе, мы учились в тех же самых школах, вместе с теми же самыми людьми, которые приходят потом к нам. Мы читали ту же самую литературу, мы смотрели те же самые новости по телевизору или по радио. Поэтому мы все знаем. И самое главное, у священника принцип не осудить кающегося ни в коем случае. Иногда, когда человек кается, довольно искренне бывает, даже когда он первый раз кается, ты стоишь, слушаешь и думаешь, а ведь иногда ты то же самое в этом виноват. И ты радуешься, что человек дошел до этого, чтобы это осознать и вынести из себя. Поэтому священник, я на это очень надеюсь, что он только лишь желает помочь и радуется кающимся грешникам. Чем отличается общество праведников от общества грешников? Потому что праведник, он думает, что он праведник. А грешник, он это осознал. Притчу о мытаре и фарисее, вспоминайте. И он желает измениться.
1: Да, вы знаете, я как-то беседовал с одним своим хорошим другом, священником, и вот когда я сказал, ему тоже сомнения эти выразил свои, несмотря на то, что не так, конечно, часто, как нужно, причащаюсь и исповедуюсь. Я говорю, ну вот такая история. Приду к тебе через месяц, побольше грехов понаберу. А он говорит, а чего тебе ждать? Тебе что, приятно с этим вот мешком таскаться? Может быть, все-таки его поменьше сделать или сбросить с плеч вообще, чтобы дальше идти уже хоть какое-то времени жизни, идти все-таки просветленным?
2: Да здесь даже не в просветленности дело, а в том, что жизнь человеческая, она конечна. И помните, как по Булгакову, она конечна внезапно. Знаешь ли ты, что произойдет с тобой сегодня вечером? Конечно, там Аннушка не разлила масло, но мы-то все живем здесь, в Белгороде, и нам, как никому другому, понятно, что происходит вообще. Когда в марте 24-го года были обстрелы, женщины говорили, мы молились каждый день, чтобы хотя бы до вечера дожить, понимаете? Вот как было страшно людям. Поэтому не только этот мешок грехов ты с собой носишь, но ты рискуешь.
1: Не успеть, да?
2: Рискуешь не успеть. Рискуешь остаться в том состоянии, в котором Господь тебя призовет. И вот что страшно. И что касается второй части вашего вопроса относительно... Я ведь повторяю. Да, человек повторяет грехи. Но с этим он борется. Для этого у него есть все способы борьбы. Во-первых, есть исповедь, которая, несомненно, это таинство, это не просто разговор по душам двух людей, священника и человека. Священник – это вообще свидетель. Просто свидетель от общины от христианской церкви, которому Господь по благодати священства дает власть разрешить от грехов или оставить их, да, а принимает исповедь Бог. Поэтому это не просто разговор по душам, это когда мы действительно, как в больницу приходим, но при разговоре с врачом у нас ничего не разрешается, нам нужно выпить там определенное количество препаратов, поставить определенное количество уколов, после этого наше состояние начнет улучшаться. Но здесь, именно в этой исповеди, начинается то самое врачевание, когда невидимым образом Бог касается твоей души. И кто знает, когда ты начнешь исправляться? Может быть, сразу же, а может быть, как и благоразумный разбойник, только на кресте скажешь: «Помяни меня, Господи, когда ты придешь в свое царствие». А Христос ответит тебе: «Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мной в раю».
1: То есть даруется шанс во всяком случае тебе.
2: Даруется шанс каждому. Единственный грех, который не может быть прощен, только не раскаянный, или когда человек, вы знаете, бывает такое, идет против истины, он знает, он говорит: «Я знаю, что это истина».
1: Угу.

0: землей. Угу. Если мы верхушку, ту, которая видна, особенности какие-то, явные грехи, мы можем ее спилить, то корень-то выкорчевать очень сложно. И иногда так получается, что до конца жизни человек с ней борется. Я вам более того скажу. Были святые, которые уходили с грехами, но Господь-то их простил не из-за того, что они все успели рассказать на исповеди. Нет, а из-за того, что они были вместе с Богом, были в стремлении на пути к Богу. И самое главное, осознавали свою грешность, не превозносили себя, а как мытарь, который стоял возле входа в храм, говорил: «Господи, милостивый, будь мне грешным». То есть, посмотри на меня, я грешен. Вот в этом осознании человек когда находится. Когда он начинает оправдывать себя, вот это вот плохо. Поэтому, когда мы приходим на исповедь, в первую очередь нужно просто говорить о том, что лежит тяжким камнем на нашей душе, и стараться себя не оправдывать. Это будет самая правильная исповедь.
1: Вот что бы вы сейчас сами хотели сказать своей пастве и всем, кто нас слушает?
0: Зачастую мы к вере приходим не благодаря каким-то своим размышлениям, а примеру многих людей, которые живут вокруг нас. Это не обязательно какие-то явно святые люди. Зачастую это люди малозаметные. Те, которые служат в храме, те, которые помогают у свечного ящика, те, которые поют на клиросе в течение многих-многих лет, или просто прихожане, которые работают на обычной светской работе и стараются быть христианами не только в храме, но и в остальной своей жизни. Благодаря свету этих людей мы и видим свет Христов. Есть такие замечательные слова в Евангелии. «Так да просветится свет ваш пред человеке, чтобы видели ваши добрые дела и тем самым прославили Отца вашего Небесного». Благодаря таким людям мы и знакомимся с христианством. Есть утверждение, что церковь стоит благодаря крови мучеников. Казалось бы, да? Людей убивали за христианство. И в римскую эпоху, и в наше время, в 20-30-е годы в Советском Союзе. Но при этом люди видели силу веры этих людей, а они думали, а почему же так? А потому что свет от них исходил. Я в качестве примера хочу привести жизнь одного праведника наших дней. В Оптиной пустыне был такой иродиакон Илиадор Гарриянс. Его еще называют Авва Илиадор. О нем уже написаны книги, сняты фильмы. Но этот человек, когда ты с ним встречался, он излучал настолько сильный свет доброты, искренности. Просто хотелось рядом с ним сидеть. Просто молча. И просто молча с ним молиться. Вот благодаря этому человеку тысячи людей пришли к храму. Никаких наставлений, никаких запугиваний, никаких нравоучений. Он просто с людьми говорил и своим примером показывал, как надо жить. Дорогие братья и сестры, обратим свой взор на людей, которые живут вокруг нас. Иногда это люди, которые достойны подражания.
1: Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в нашем эфире был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Ерик Белгородского района священник Владимир Тарасов. Владимир, я думаю, что это не последняя наша беседа, и многие вещи, которые людей волнуют, людей, которые хотели бы воцерковиться, и тех людей, которые, может быть, уже воцерковились, но у них всегда у человека какие-нибудь вопросы остаются, и мы сможем с вами еще раз встретиться и побеседовать.
0: Благодарю.
1: Спасибо. Спасибо вам.

ты герой. Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Жизненная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Новгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Нависла тьма над Русью, матушкой, опять. И невозможно в стороне нам оставаться. Россия вынуждена воинов послать. Они должны за нашу Родину сражаться. Не проиграем мы смертельный этот бой. Ведь тыл у воинов стабилен и надежен. Народ прикроет наших воинов с собой. Если понадобится, встанет и поможет. В этом единстве наша сила, наша мощь. Мы все сплотились и готовы все сражаться. Готовы армии, солдатам мы помочь и помогать им воевать и отбиваться. Ведь русский воин – это честь и доброта, порядочность, гуманность и защита. Бог с вами, парни, будет так всегда. Орда врагов всех наших будет вся разбита.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Ласки твои обниму, и меня нет на свете счастливее, потому что в России живу.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей, стельки 39 рублей, фейри 79 рублей, ярмарочный двор, Костюкова 41.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
2: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Идем ночной глиссадой к дому вместе. И приводу огни, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе спросит. Пусть Бог простит, но я совру ей вновь, скажу, что это кофе, а не кровь.

лесу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

0: кто-то занял.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Грозный страж и защитник от напасти, век от века стоит на посту. Белгородская область любимая,

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36 36 06 36 36 06. Код города 47 22.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: И мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Сегодня расскажем про Старый Оскол, еще один город из Белгородской области, удостоенный почетного звания «Город воинской славы». Во время Великой Отечественной войны он оказался в эпицентре боевых действий.
2: Спустя несколько часов после начала войны комендант Старооскольского гарнизона подписал приказ о строительстве оборонительных объектов, их охране, обучению отрядов обороны, подготовке бомбоубежищ и мест для размещения воинских частей. Город имел стратегическое значение. В нем располагались железнодорожный узел и аэродром. Поэтому обороне уделялось особое внимание. В кратчайшие сроки горожане выкопали 300 километров окопов. Построили более 3000 фортификационных сооружений,

0: Бомбардировки начались в сентябре 1941-го. К середине октября линия фронта уже подступала к городу. Не хватало продовольствия и медикаментов. В мае и июне 1942-го из-за массированных атак с воздуха горели вокзал, нефтебаза, склады с продовольствием. 30 июня вражеская группировка прорвала нашу оборону. 3 июля 6-я немецкая армия соединилась с венгерскими войсками, замкнув кольцо вокруг старого оскола. Кроме стандартных снарядов, противник применял и химические с нервно-паралитическим газом. 6 наших дивизий оказались в окружении, из которого вышло менее 500 человек.
1: Войдя в Старый Оскол, немецкие войска разместили лагеря для военнопленных в Слободе Казацкой, Пушкарской и в районе аэродрома. Заняв город, оккупанты ввели новый порядок. Заработала гестапо, тюрьмы были переполнены. Жителей арестовывали по малейшему поводу. Затем следовали пытки, истязания, расстрелы. За время оккупации фашисты расстреляли, повесили и замучили 836 старооскольцев. Более 2000 юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет были угнаны в Германию. Оставшиеся жители были обречены на голодную смерть, ведь все, что собиралось в полях, оккупанты вывозили из страны.
0: Освобождение города началось 24 января 1943 года. В операции приняли участие 6 стрелковых дивизий, 2 танковые и 2 минометные бригады войск Воронежского фронта. Большую роль в сражении сыграли лыжные бригады. «Белые призраки» – так их называли солдаты вермахта за цвет маск-халатов и умение перемещаться быстро и незаметно для врага. В условиях сильных морозов и метелей зимы 43-го только они могли преодолевать десятки километров и вести бой там, где не могла пройти техника. Именно лыжные бригады подготовили плацдарм для наступления советской армии, освободив села южнее Старого Оскола.
1: Одной из ярких страниц сражений за Старый Оскол стал неравный бой у разъезда на Бокино, в 8 километрах от города. 31 января 15 бойцов и 2 командира окопались у будки путевого обходчика и в смертельной схватке отстояли рубеж. Отряд противника свыше 500 человек с пулеметами и минометами на санях не смог прорваться в город и был разгромлен подоспевшим подкреплением. В этом бою из 17 смельчаков осталось живых только 4. После войны на месте их подвига установили памятник.
0: Бои за Старый Оскол стали одними из самых кровопролитных в ходе зимнего наступления советских войск. В частях, которые освобождали город, погиб каждый третий солдат. Всего же в ходе проведения операции по освобождению Старого Оскола и района погибло около 7 тысяч советских бойцов.
1: Старый Оскол был освобожден от фашистов 5 февраля 1943 года. На следующий же день после освобождения приступил к работе исполком. В городе развернулся полевой госпиталь. 9 февраля восстановили городскую электростанцию, телефонную связь и радиоузел. Заработали хлебопекарни. 17 февраля в Старом Осколе прошел митинг, посвященный освобождению города от фашистов, на котором жители поклялись восстановить разрушенное врагом хозяйство, трудиться, не покладая рук, во имя общей победы.
0: В июне 1943-го при подготовке к наступлению наших войск на Курской дуге требовалось срочно построить новую железнодорожную ветку «Старый Оскол – Ржава». Предстоял огромный объем работ. Уложить 95 километров железнодорожного полотна, построить 10 мостов. На стройку вышли женщины, девушки, дети. Всего 25 тысяч человек. Они работали днем и ночью, при свете факелов, под бомбежками. Дорога, сыгравшая большую роль в победе на Курской дуге, была построена за 32 дня.
2: Работа была тяжелая. Все время копали, подвозили. Ямка есть, ямку засыпали, трамбовали, чтобы она земля. А тогда равняли. Равняли ящики, копали, укладали шпалы и проверяли.
3: Хвостук этот до сих пор цел. Носилки сыпят. А носилки подостышки пришиты и сыпятся. Хвартук подставишь, опять же эту землю перекидывать, а я ее ухвартук. И на носилки. Ой.
1: В память об этом событии в Старом Осколе установлен памятник, который в народе зовется «Вера, Надежда, Любовь». Скульптурная композиция представляет собой три женские фигуры. Две девушки держат лопаты. Третья наклонилась, утрамбовывая грунт. Рядом взметнулись в небо рельсы, соединенные между собой. Сбоку от женских фигур на плите начертаны слова белгородского поэта Виктора Белова. «Вы здесь дорогу строили на ржаву, в подолах пол земли перенесли. К сражению подготовили державу и с воинами родину спасли».
0: Староскольцы внесли весомый вклад в приближение Великой Победы. 22 тысячи человек отдали свои жизни за Родину. Мемориальный комплекс у Атаманского леса, аллея славы, памятник танкистам, мемориал «Скорбящая мать» – это лишь часть из десятков памятников и братских могил, хранящих память о подвиге солдат и мирных жителей, напоминая о цене победы в Великой Отечественной войне.
1: 5 мая 2011 года президент России подписал указ о присвоении Старому Осколу почетного звания «Город воинской славы».
4: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: черный ворон кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Это важно знать.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Владимир Марков. И сегодня наш званый гость – настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Ерек Белгородского района, священник Владимир Тарасов. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте, Владимир.
2: Как молодой человек, или, может быть, даже и не очень молодой, может прийти к Богу? Какие для этого есть обстоятельства и каков путь это должен быть?
3: Вера – это дар. Человек никогда не может до конца осознать Бога. То есть вера – это не плод разума.
2: То, что да, захотел и поверил, да?
3: Захотел и поверил. Или тебе доказали. Никакой, даже самый лучший проповедник, он не может тебя убедить. Я думаю, что даже если ангел спустится с небес и расскажет закоренелому атеисту или агностику о истине христианства, человек может не поверить. Подумать, что перед ним галлюцинация или что-либо другое. Поэтому вера – это дар. Если человек в себе этот дар ощущает, это уже хорошо. С этого надо начинать. Не нужно закрывать себя там от того, что тебе приходит какое-то напоминание от твоей совести или что-либо еще. Поэтому мы стремимся, в этом стремлении пытаемся найти ответы. И ответы, конечно, находим через чтение или Священного Писания, или через святых отцов. Потому что святые отцы – это не просто что-то сложное. Святые отцы – это те люди, которые уже прожили жизнь и на основании своего авторитетного опыта дают нам понять, где мы можем избежать тех ошибок, которые могут нас увести с правильного пути.
2: Но путь-то у каждого человека все равно свой.
3: Свой, но он идет к Богу. Цель одна.
2: И как вы считаете, что здесь главное? Хотя можно ли его выделить на пути в храм? Ну, понятно, вот ты ощутил в себе зачатки веры, да? Дальше ты интересуешься этим делом. После этого, предположим, ты приходишь на службу. Хорошо, если у тебя сразу же духовник какой-то появляется. Ты можешь ему напрямую вопрос задать, и уже не формально как бы на службе, а когда ты можешь поговорить с ним действительно вот и все свои сомнения, может быть, развеять, чтобы он смог. Потому что сомнений-то у людей более чем достаточно. Ну, вот возьмем самое простое. Человек готовится к покаянию, первый раз причаститься. Я понимаю еще, когда дети, да, они неразумные, их причастили, грехов-то у них особенных нет. И, слава Богу, это все дело прошло. Но когда человек прошел уже какой-никакой жизненный путь, а бывает и большой, ведь и у меня есть масса знакомых, которые были крещенные, но прихожанами они стали уже, наверное, лет за 30. А уж так, чтобы сознательными прихожанами, еще, наверное, лет 5 им понадобилось. Теперь они меня уже учат уму-разуму, так сказать. Вначале я их увлекал этой мыслью, а теперь они преуспели в этом. Но когда человек идет на первое причастие и покаяние, главным образом, у него много бывает сомнений. Это плод того, что мы просто некрепко верим, что Бог нам простит наши грехи, или что-то другое?
3: Мы думаем, что у нас еще слишком много времени. Есть такая замечательная фраза: «Сейчас позднее, чем ты думаешь». И когда человек осознает, что жизнь на самом деле очень короткая, и она дана человеку для того, чтобы он здесь узнал Бога, чтобы он здесь научился быть с ним, то тогда он, соответственно, и приходит. Почему молодежь не всегда задумывается об этом? Ну, во-первых, это борьба со стереотипами. Споры извечные отцов и детей. В особенности, когда родители начинают давить и говорить: ну ты вот давай, молись как мы, ходи как мы. Человека идут переоценка ценностей. Не всегда он это может сделать в 14-15 лет, в 20 лет и так далее. А к 30 годам начинают умирать первые родственники. Бабушки и дедушки, может, кто-то из близких друзей. И тогда человек задумывает, что он живет здесь не вечно. И после этого уже он идет в храм. Но у каждого свой путь. Но путь ко Христу. Христос говорит: я путь и истина, и жизнь. Приходя в храм, человеку нужно искреннее желание быть с Богом. Все остальное приложится. Ему и будет понятно богослужение. Ему, в конце концов, рано или поздно откроется Библия, откроет Священное Писание. А то, что вы сказали про духовника, ну, вы знаете, не всегда у человека он появляется.
2: Это вот, да, это еще свести должно.
3: Это
2: да.
3: Очень сложно. Не всегда приходской священник, находящийся, например, где-то, ну, здесь у нас сейчас из-за высокой плотности населения и, в общем-то, доступности транспортной, мы можем в любой храм области доехать, в общем-то, за считанные минуты или часы. Но вот если как быть, к примеру, человеку, который живет в городе, где один храм и один священник, не всегда он нравится, и не всегда он будет понятен. Но у нас огромное количество литературы, у нас доступна вся эта среда богословская. И не только богословская, не нужно пугаться этого, что богословие, вот я не пойму, потому что я до этого не дошел. Любая религиозная истина, она, вот как мы говорили о пище, она предназначена совершенно для разных возрастов. Для тех, кто может потреблять только пережеванную пищу, а кто-то уже и грубую. Об этом апостол Павел говорит. Поэтому человек найдет для себя всегда то, чему он стремится. В том числе и количество той литературы, из того количества представленных каких-то данных, которые есть сейчас в наличии.
2: Ну, я знаю, что у некоторых людей, которые вот первый раз идут на исповедь и на покаяние, есть определенные сложности. Ну, во-первых, я не знаю, это от слабости веры происходит или по какой причине, ну или просто стеснение обыкновенное. Все-таки они открываются перед Богом, да, но они же через священника открываются. И, может быть, им трудно в каких-то своих грехах, во-первых, признаться, это самое первое, просто признаться и произнести это вслух вообще. А второе, поскольку обычно к такому возрасту люди все-таки понимают, что человек по сути своей грешен, они думают, ну а как же, вот я покаюсь, мне простят грехи, значит, я не должен дальше грешить. Но я понимаю, что я несовершенен и буду грешить. И вот как это противоречие можно разрешить?
3: Если по первому вопросу или по первой части, можно сказать так. Священник – это тоже человек. Причем человек грешный. Потому что если мы не совершаем каких-то тяжелых грехов, для человека, знаете, иногда говорят, нет, ну вот я не грешен, потому что я никого не убил.
2: Не воровал, не изменял жене.
3: Я все, можно меня канонизировать уже. Все, в лик святых. Но дело-то в том, что грех – это не юридическое преступление, по которому тебя судят или оправдывают. Ни в коем случае. Грех – это болезнь. Причем болезнь такая смертельная, которая привела человечество к рассоединению с Богом. И только через Христа, через Его воскресение, человечество опять с Ним соединилось. Поэтому каждый человек, кроме Христа, Христос был единственным безгрешным, каждый человек болен грехом в той или иной степени. Во-вторых, священник, он ведь из того же самого теста, из того же самого общества, из той же самой культуры, в которой мы воспитаны. Мы, если говорить о более старшем поколении, мы родились в Советском Союзе, мы учились в тех же самых школах, вместе с теми же самыми людьми, которые приходят потом к нам. Мы читали ту же самую литературу, мы смотрели те же самые новости по телевизору или по радио. Поэтому мы все знаем. И самое главное, у священника принцип не осудить кающегося. Ни в коем случае. Иногда, когда человек кается, довольно искренне бывает, даже когда он первый раз кается, ты стоишь, слушаешь и думаешь, а ведь иногда ты то же самое в этом виноват. И ты радуешься, что человек дошел до этого, чтобы это осознать и вынести из себя. Поэтому священник, я на это очень надеюсь, что он только лишь желает помочь и радуется кающимся грешникам. Чем отличается общество праведников от общества грешников? Потому что праведник, он думает, что он праведник. А грешник, он это осознал. Притчу о мытаре и фарисее, вспоминайте. И он желает измениться.
2: Да, вы знаете, я как-то беседовал с одним своим хорошим другом, священником, и вот когда я сказал, ему тоже сомнения эти выразил свои, несмотря на то, что не так, конечно, часто, как нужно, причащаюсь и исповедуюсь. Я говорю, ну вот такая история. Приду к тебе через месяц, побольше грехов понаберу. А он говорит, а чего тебе ждать? Тебе что, приятно с этим вот мешком таскаться? Может быть, все-таки его поменьше сделать или сбросить с плеч вообще, чтобы дальше идти уже хоть какое-то времени жизни, идти все-таки просветленным.
3: Да здесь даже не в просветленности дело, а в том, что жизнь человеческая, она конечна. И помните, как по Булгакову, она конечна внезапно. Знаешь ли ты, что произойдет с тобой сегодня вечером? Конечно, там Аннушка не разлила масло, но мы-то все живем здесь, в Белгороде, и нам, как никому другому, понятно, что происходит вообще. Когда в марте 24-го года были обстрелы, женщины говорили, мы молились каждый день, чтобы хотя бы до вечера дожить, понимаете? Вот как было страшно людям. Поэтому не только этот мешок грехов ты с собой носишь, но ты рискуешь.
2: Не успеть, да?
3: Рискуешь не успеть. Рискуешь остаться в том состоянии, в котором Господь тебя призовет. И вот что страшно. И что касается второй части вашего вопроса относительно, я ведь повторяю. Да, человек повторяет грехи. Но с этим он борется. Для этого у него есть все способы борьбы. Во-первых, есть исповедь, которая, несомненно, это таинство, это не просто разговор по душам двух людей, священника и человека. Священник – это вообще свидетель. Просто свидетель от общины от христианской церкви, которому Господь по благодати священства дает власть разрешить от грехов или оставить их, да, а принимает исповедь Бог. Поэтому это не просто разговор по душам, это когда мы действительно, как в больницу приходим, но при разговоре с врачом у нас ничего не разрешается, нам нужно выпить там определенное количество препаратов, поставить определенное количество уколов, после этого наше состояние начнет улучшаться. Но здесь, именно в этой исповеди начинается то самое врачевание, когда невидимым образом Бог касается твоей души. И кто знает, когда ты начнешь исправляться? А может быть, сразу же, а может быть, как и благоразумный разбойник, только на кресте скажешь: «Помяни меня, Господи, когда ты придешь в свое царствие». А Христос ответит тебе: «Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мной в рае».
2: То есть даруется шанс во всяком случае
3: даруется тебе. Даруется шанс каждому. Единственный грех, который не может быть прощен, только не раскаянный, или когда человек, вы знаете, бывает такое, идет против истины, он знает, он говорит: «Я знаю, что это истина, но я буду идти против него, потому что мне это выгодно». Вот, понимаете? Вот это самый страшный грех.
2: А как же гордыня? А или это производное от этого, от гордыни?
3: Да, это производное от гордыни. Гордыня – это, знаете, корень всякого греха.
2: Стало быть, молодым людям или не очень молодым, которые в первый раз собрались покаяться и исповедоваться, надо в первую очередь гордыню свою обуять, наверное, выходит.
3: А я думаю, что гордыня, она как корень, она находится глубоко-глубоко под землей. Угу. Если мы верхушку, ту, которая видна, особенности какие-то, явные грехи, мы можем ее спилить, то корень-то выкорчевать очень сложно. И иногда так получается, что до конца жизни человек с ней борется. Я вам более того скажу. Были святые, которые уходили с грехами, но Господь-то их простил не из-за того, что они все успели рассказать на исповеди, нет, а из-за того, что они были вместе с Богом, были в стремлении на пути к Богу. И самое главное, осознавали свою грешность, не превозносили себя, а как мытарь, который стоял возле входа в храм, говорил: «Господи, милостивый, будь мне грешным». То есть, посмотри на меня, я грешен. Вот в этом осознании человек когда находится. Когда он начинает оправдывать себя, вот это вот плохо. Поэтому, когда мы приходим на исповедь, в первую очередь нужно просто говорить о том, что лежит тяжким камнем на нашей душе, и стараться себя не оправдывать. Это будет самая правильная исповедь.
2: Вот что бы вы сейчас сами хотели сказать своей пастве и всем, кто нас слушает?
3: Зачастую мы к вере приходим не благодаря каким-то своим размышлениям, а примеру многих людей, которые живут вокруг нас. Это не обязательно какие-то явно святые люди. Зачастую это люди малозаметные. Те, которые служат в храме, те, которые помогают у свечного ящика, те, которые поют на клиросе в течение многих-многих лет, или просто прихожане, которые работают на обычной светской работе и стараются быть христианами не только в храме, но и в остальной своей жизни. Благодаря свету этих людей мы и видим свет Христов. Есть такие замечательные слова в Евангелии: «Так да просветится свет ваш пред человеке, чтобы видели ваши добрые дела и тем самым прославили Отца вашего Небесного». Благодаря таким людям мы и знакомимся с христианством. Есть такие утверждения, что церковь стоит благодаря крови мучеников. Казалось бы, да? Людей убивали за христианство. И в римскую эпоху, и в наше время, в 20-30-е годы в Советском Союзе. Но при этом люди видели силу веры этих людей, а они думали: а почему же так? А потому что свет от них исходил. Я в качестве примера хочу привести жизнь одного праведника.

0: как надо жить. Дорогие братья и сестры, обратим свой взор на людей, которые живут вокруг нас. Иногда это люди, которые достойны подражания.
1: Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в нашем эфире был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Ерик Белгородского района священник Владимир Тарасов. Владимир, я думаю, что это не последняя наша беседа, и многие вещи, которые людей волнуют, людей, которые хотели бы воцерковиться, и тех людей, которые, может быть, уже воцерковились, но у них всегда у человека какие-нибудь вопросы остаются, и мы сможем с вами еще раз встретиться и побеседовать.
0: Благодарю.
1: Спасибо. Спасибо вам.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Срок 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Война — слово женского рода.

свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала, и рано кровью точила мужские тела добила.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Михаил Исаковский. Здесь похоронен красноармеец. Куда б ни шел, не ехал ты, но здесь остановись, могиле этой дорогой. Всем сердцем поклонись. Кто б ни был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег.
2: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю.

и кому тебя родина? У меня нет, нет. Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: песни нашей победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут. Горит и кружится планета.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Песен еще не написанных.

поклонимся низко, сумевшим сберечь и русскую землю, и русскую речь. Мы вечную славу ковали в боях.

0: имя победы мы встаем как один.
1: Радио Зет.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Ярмарка Ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха стал не открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

залечит раны больше. Русский лекарь, подорожник.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: И мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Сегодня расскажем про Старый Оскол, еще один город из Белгородской области, удостоенный почетного звания «Город воинской славы». Во время Великой Отечественной войны он оказался в эпицентре боевых действий.
2: Спустя несколько часов после начала войны комендант Старооскольского гарнизона подписал приказ о строительстве оборонительных объектов, их охране, обучению отрядов обороны, подготовке бомбоубежищ и мест для размещения воинских частей. Город имел стратегическое значение. В нем располагались железнодорожный узел и аэродром, поэтому обороне уделялось особое внимание. В кратчайшие сроки горожане выкопали 300 километров окопов, построили более 3000 фортификационных сооружений

0: Бомбардировки начались в сентябре 1941-го. К середине октября линия фронта уже подступала к городу. Не хватало продовольствия и медикаментов. В мае и июне 1942-го из-за массированных атак с воздуха горели вокзал, нефтебаза, склады с продовольствием. 30 июня вражеская группировка прорвала нашу оборону. 3 июля 6-я немецкая армия соединилась с венгерскими войсками, замкнув кольцо вокруг старого Оскола. Кроме стандартных снарядов, противник применял и химические с нервно-паралитическим газом. 6 наших дивизий оказались в окружении, из которого вышло менее 500 человек.
1: Войдя в Старый Оскол, немецкие войска разместили лагеря для военнопленных в Слободе Казацкой, Пушкарской и в районе аэродрома. Заняв город, оккупанты ввели новый порядок. Заработала гестапо, тюрьмы были переполнены. Жителей арестовывали по малейшему поводу. Затем следовали пытки, истязания, расстрелы. За время оккупации фашисты расстреляли, повесили и замучили 836 старооскольцев. Более 2000 юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет были угнаны в Германию. Оставшиеся жители были обречены на голодную смерть, ведь все, что собиралось в полях, оккупанты вывозили из страны.
0: Освобождение города началось 24 января 1943 года. В операции приняли участие 6 стрелковых дивизий, 2 танковые и 2 минометные бригады войск Воронежского фронта. Большую роль в сражении сыграли лыжные бригады. «Белые призраки» – так их называли солдаты вермахта за цвет маск-халатов и умение перемещаться быстро и незаметно для врага. В условиях сильных морозов и метелей зимы 43-го только они могли преодолевать десятки километров и вести бой там, где не могла пройти техника. Именно лыжные бригады подготовили плацдарм для наступления советской армии, освободив села южнее Старого Оскола.
1: Одной из ярких страниц сражений за Старый Оскол стал неравный бой у разъезда Набокино, в 8 километрах от города. 31 января 15 бойцов и 2 командира окопались у будки путевого обходчика и в смертельной схватке отстояли рубеж. Отряд противника свыше 500 человек с пулеметами и минометами на санях не смог прорваться в город и был разгромлен подоспевшим подкреплением. В этом бою из 17 смельчаков осталось живых только 4. После войны на месте их подвига установили памятник.
0: Бои за Старый Оскол стали одними из самых кровопролитных в ходе зимнего наступления советских войск. В частях, которые освобождали город, погиб каждый третий солдат. Всего же в ходе проведения операции по освобождению Старого Оскола и района погибло около 7 тысяч советских бойцов.
1: Старый Оскол был освобожден от фашистов 5 февраля 1943 года. На следующий же день после освобождения приступил к работе исполком. В городе развернулся полевой госпиталь. 9 февраля восстановили городскую электростанцию, телефонную связь и радиоузел. Заработали хлебопекарни. 17 февраля в Старом Осколе прошел митинг, посвященный освобождению города от фашистов, на котором жители поклялись восстановить разрушенное врагом хозяйство, трудиться, не покладая рук, во имя общей победы.
0: В июне 1943-го при подготовке к наступлению наших войск на Курской дуге требовалось срочно построить новую железнодорожную ветку «Старый Оскол – Ржава». Предстоял огромный объем работ. Уложить 95 километров железнодорожного полотна, построить 10 мостов. На стройку вышли женщины, девушки, дети – Всего 25 тысяч человек. Они работали днем и ночью, при свете факелов, под бомбежками. Дорога, сыгравшая большую роль в победе на Курской дуге, была построена за 32 дня.
2: Работа была тяжелая. Все время копали, подвозили. Ямка есть, ямку засыпали, трамбовали, чтобы она земля. А тогда равняли. Равняли ящики, копали, укладали шпалы и проверяли.
3: Ну, хвастук этот до сих пор цел. Носилки сыпи. А носилки по досточке пришиты и сыпятся. Хвартук подставишь, опять же эту землю перекидывать, а я ее ухвартук. И на носилки. Ой.
1: В память об этом событии в Старом Осколе установлен памятник, который в народе зовется «Вера, Надежда, Любовь». Скульптурная композиция представляет собой три женские фигуры. Две девушки держат лопаты. Третья наклонилась, утрамбовывая грунт. Рядом взметнулись в небо рельсы, соединенные между собой. Сбоку от женских фигур на плите начертаны слова белгородского поэта Виктора Белова. «Вы здесь дорогу строили на ржаву, в подолах пол земли перенесли, к сражению подготовили державу и с воинами родину спасли».
0: Староскольцы внесли весомый вклад в приближение Великой Победы. 22 тысячи человек отдали свои жизни за Родину. Мемориальный комплекс у Атаманского леса, Аллея Славы, памятник танкистам, мемориал «Скорбящая мать» – это лишь часть из десятков памятников и братских могил, хранящих память о подвиге солдат и мирных жителей, напоминая о цене победы в Великой Отечественной войне.
1: 5 мая 2011 года президент России подписал указ о присвоении Старому Осколу почетного звания «Город воинской славы».
4: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается «Город воинской славы».

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мир Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки. Фронтовых одиночек.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Это важно знать.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. По микрофону Владимир Марков. И сегодня наш званый гость – настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Ерик Белгородского района священник Владимир Тарасов. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Как молодой человек, или, может быть, даже и не очень молодой, может прийти к Богу? Какие для этого есть обстоятельства и каков путь это должен быть?
2: Вера – это дар. Человек никогда не может до конца осознать Бога. То есть вера – это не плод разума.
1: То, что да, человек захотел и поверил, да?
2: Захотел и поверил. Или тебе доказали. Никакой даже самый лучший проповедник, он не может тебя убедить. Я думаю, что даже если ангел спустится с небес и расскажет закоренелому атеисту или агностику о истине христианства, человек может не поверить. Подумать, что перед ним галлюцинация или что-либо другое. Поэтому вера – это дар. Если человек в себе этот дар ощущает, это уже хорошо. С этого надо начинать. Не нужно закрывать себя там от того, что тебе приходит какое-то напоминание от твоей совести или что-либо еще. Поэтому мы стремимся, в этом стремлении пытаемся найти ответы. И ответы, конечно, находим через чтение или Священного Писания, или через святых отцов. Потому что святые отцы – это не просто что-то сложное. Святые отцы – это те люди, которые уже прожили жизнь и на основании своего авторитетного опыта дают нам понять, где мы можем избежать тех ошибок, которые могут нас увести с правильного пути.
1: Но путь-то у каждого человека все равно свой.
2: Свой, но он идет к Богу. Цель одна.
1: И как вы считаете, что здесь главное? Хотя можно ли его выделить на пути в храм? Ну, понятно, вот ты ощутил в себе зачатки веры, да? Дальше ты интересуешься этим делом. После этого, предположим, ты приходишь на службу. Хорошо, если у тебя сразу же духовник какой-то появляется. Ты можешь ему напрямую вопрос задать, и уже не формально как бы на службе, а когда ты можешь поговорить с ним действительно вот и все свои сомнения, может быть, развеять, чтобы он смог. Потому что сомнений-то у людей более чем достаточно. Ну вот возьмем самое простое. Человек готовится к покаянию, первый раз причаститься. Я понимаю еще, когда дети, да, они неразумные, их причастили, грехов-то у них особенных нет. И, слава Богу, это все дело прошло. Но когда человек прошел уже какой-никакой жизненный путь, а бывает и большой, ведь и у меня есть масса знакомых, которые были крещенные, но прихожанами они стали уже, наверное, лет за 30. А уж так, чтобы сознательными прихожанами, еще, наверное, лет 5 им понадобилось. Теперь они меня уже учат уму-разуму, так сказать. Вначале я их увлекал этой мыслью, а теперь они преуспели в этом. Но когда человек идет на первое причастие и покаяние, главным образом, у него много бывает сомнений. Это плод того, что мы просто не крепко верим, что Бог нам простит наши грехи, или что-то другое.
2: Мы думаем, что у нас еще слишком много времени. Есть такая замечательная фраза: сейчас позднее, чем ты думаешь. И когда человек осознает, что жизнь на самом деле очень короткая, и она дана человеку для того, чтобы он здесь узнал Бога, чтобы он здесь научился быть с ним, то тогда он, соответственно, и приходит. Почему молодежь не всегда задумывается об этом? Ну, во-первых, это борьба со стереотипами. Споры извечные отцов и детей. В особенности, когда родители начинают давить и говорит: ну ты вот давай, молись как мы, ходи как мы. Человека идут переоценка ценностей. Не всегда он это может сделать в 14-15 лет, в 20 лет и так далее. А к 30 годам начинают умирать первые родственники. Бабушки и дедушки, может, кто-то из близких друзей. И тогда человек задумывает, что он живет здесь не вечно. И после этого уже он идет в храм. Но у каждого свой путь. Но путь ко Христу. Христос говорит: я путь и истина, и жизнь. Приходя в храм, человеку нужно искреннее желание быть с Богом. Все остальное приложится. Ему и будет понятно богослужение. Ему, в конце концов, рано или поздно откроется Библия, откроет Священное Писание. А то, что вы сказали про духовника, ну, вы знаете, не всегда у человека он появляется.
1: Это вот, да, это еще свести должно.
2: Это
1: да.
2: Очень сложно. Не всегда приходской священник, находящийся, например, где-то, ну, здесь у нас сейчас из-за высокой плотности населения и, в общем-то, доступности транспортной, мы можем в любой храм области доехать, в общем-то, за считанные минуты или часы. Но вот если как быть, к примеру, человеку, который живет в городе, где один храм и один священник. Не всегда он нравится, и не всегда он будет понятен. Но у нас огромное количество литературы, у нас доступна вся эта среда богословская. И не только богословская, не нужно пугаться этого, что богословие, вот я не пойму, потому что я до этого не дошел. Любая религиозная истина, она, вот как мы говорили о пище, она предназначена совершенно для разных возрастов. Для тех, кто может потреблять только пережеванную пищу, а кто-то уже и грубую. Об этом апостол Павел говорит. Поэтому человек найдет для себя всегда то, чему он стремится. В том числе и количество той литературы, из того количества представленных каких-то данных, которые есть сейчас в наличии.
1: Ну, я знаю, что у некоторых людей, которые вот первый раз идут на исповедь и на покаяние, есть определенные сложности. Ну, во-первых, я не знаю, это от слабости веры происходит или по какой причине, ну, или просто, ну, стеснение обыкновенное. Все-таки они открываются перед Богом, да, но они же через священника открываются. И, может быть, им трудно в каких-то своих грехах, во-первых, признаться, это самое первое, просто признаться и произнести это вслух вообще. А второе, поскольку обычно к такому возрасту люди все-таки понимают, что человек по сути своей грешен, они думают, ну а как же, вот я покаюсь, мне простят грехи, значит, я не должен дальше грешить. Но я понимаю, что я несовершенен и буду грешить. И вот как это противоречие можно разрешить?
2: Если по первому вопросу или по первой части, можно сказать так. Священник – это тоже человек. Причем человек грешный. Потому что если мы не совершаем каких-то тяжелых грехов, для человека, знаете, иногда говорят, нет, ну вот я не грешен, потому что я никого не убил.
1: Не воровал, не изменял жене,
2: я все, можно меня канонизировать уже. Все, в лик святых. Но дело-то в том, что грех – это не юридическое преступление, по которому тебя судят или оправдывают. Ни в коем случае. Грех – это болезнь. Причем болезнь такая смертельная, которая привела человечество к рассоединению с Богом. И только через Христа, через Его воскресение, человечество опять с Ним соединилось. Поэтому каждый человек, кроме Христа, Христос был единственным безгрешным, каждый человек болен грехом в той или иной степени. Во-вторых, священник, он ведь из того же самого теста, из того же самого общества, из той же самой культуры, в которой мы воспитаны. Мы, если говорить о более старшем поколении, мы родились в Советском Союзе, мы учились в тех же самых школах, вместе с теми же самыми людьми, которые приходят потом к нам. Мы читали ту же самую литературу, мы смотрели те же самые новости по телевизору или по радио. Поэтому мы все знаем. И самое главное, у священника принцип не осудить кающегося. Ни в коем случае. Иногда, когда человек кается, довольно искренне бывает, даже когда он первый раз кается, ты стоишь, слушаешь и думаешь, а ведь иногда ты то же самое в этом виноват. И ты радуешься, что человек дошел до этого, чтобы это осознать и вынести из себя. Поэтому священник, я на это очень надеюсь, что он только лишь желает помочь и радуется кающимся грешникам. Чем отличается общество праведников от общества грешников? Потому что праведник, он думает, что он праведник. А грешник, он это осознал. Притчу о мытаре фарисея, вспоминайте. И он желает измениться.
1: Да, вы знаете, я как-то беседовал с одним своим хорошим другом, священником, и вот когда я сказал, ему тоже сомнения эти выразил свои, несмотря на то, что не так, конечно, часто, как нужно, причащаюсь и исповедуюсь. Я говорю, ну вот такая история. Приду к тебе через месяц, побольше грехов понаберу. А он говорит, а чего тебе ждать? Тебе что, приятно с этим вот мешком таскаться? Может быть, все-таки его поменьше сделать или сбросить с плеч вообще, чтобы дальше идти уже хоть какое-то времени жизни, идти все-таки просветленным.
2: Да здесь даже не в просветленности дело, а в том, что жизнь человеческая, она конечна. И помните, как по Булгакову, она конечна внезапно. Знаешь ли ты, что произойдет с тобой сегодня вечером? Конечно, там Аннушка не разлила масло, но мы-то все живем здесь, в Белгороде, и нам, как никому другому, понятно, что происходит вообще. Когда в марте 24-го года были обстрелы, женщины говорили, мы молились каждый день, чтобы хотя бы до вечера дожить, понимаете? Вот как было страшно людям. Поэтому не только этот мешок грехов ты с собой носишь, но ты рискуешь.
1: Не успеть, да?
2: Рискуешь не успеть. Рискуешь остаться в том состоянии, в котором Господь тебя призовет. И вот что страшно. И что касается второй части вашего вопроса относительно... Я ведь повторяю. Да, человек повторяет грехи. Но с этим он борется. Для этого у него есть все способы борьбы. Во-первых, есть исповедь, которая, несомненно, это таинство, это не просто разговор по душам двух людей, священника и человека. Священник – это вообще свидетель. Просто свидетель от общины, от христианской церкви, которому Господь по благодати священства дает власть разрешить от грехов или оставить их, да, а принимает исповедь Бог. Поэтому это не просто разговор по душам, это когда мы действительно, как в больницу приходим, но при разговоре с врачом у нас ничего не разрешается, нам нужно выпить там определенное количество препаратов, поставить определенное количество уколов, после этого наше состояние начнет улучшаться. Но здесь, именно в этой исповеди начинается то самое врачевание, когда невидимым образом Бог касается твоей души. И кто знает, когда ты начнешь исправляться? А может быть, сразу же, а может быть, как и благоразумный разбойник, только на кресте скажешь: «Помяни меня, Господи, когда ты придешь в свое царствие». А Христос ответит тебе: «Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мной в рае».
1: То есть даруется шанс во всяком случае
2: тебе. Даруется шанс каждому. Единственный грех, который не может быть прощен, только не раскаянный, или когда человек, вы знаете, бывает такое, идет против истины, он знает, он говорит: «Я знаю, что это истина, но я буду идти против него, потому что мне это выгодно». Вот, понимаете? Вот это самый страшный грех.
1: А как же гордыня? А или это производное от этого, от гордыни?
2: Да, это производное от гордыни. Гордыня – это, знаете, корень всякого греха.
1: Стало быть, молодым людям или не очень молодым, которые в первый раз собрались покаяться, исповедоваться, надо в первую очередь гордыню свою обуять, наверное, выходит.
2: А я думаю, что гордыня, она как корень, она находится глубоко-глубоко под землей. Угу. Если мы верхушку, ту, которая видна, особенности какие-то, явные грехи, мы можем ее спилить, то корень-то выкорчевать очень сложно. И иногда так получается, что до конца жизни человек с ней борется. Я вам более того скажу. Были святые, которые уходили с грехами, но Господь-то их простил не из-за того, что они все успели рассказать на исповеди. Нет. А из-за того, что они были вместе с Богом, были в стремлении на пути к Богу. И самое главное, осознавали свою грешность. Не превозносили себя, а как мытарь, который стоял возле входа в храм, говорил: «Господи, милостивый, буди мне грешному». То есть, посмотри на меня, я грешен. Вот в этом осознании человек когда находится. Когда он начинает оправдывать себя, вот это вот плохо. Поэтому, когда мы приходим на исповедь, в первую очередь нужно просто говорить о том, что лежит тяжким камнем на нашей душе, и стараться себя не оправдывать. Это будет самая правильная исповедь.
1: Вот что бы вы сейчас сами хотели сказать своей пастве и всем, кто нас слушает?
2: Зачастую мы к вере приходим не благодаря каким-то своим размышлениям, а примеру многих людей, которые живут вокруг нас. Это не обязательно какие-то явно святые люди. Зачастую это люди малозаметные. Те, которые служат в храме, те, которые помогают у свечного ящика, те, которые поют на клиросе в течение многих-многих лет, или просто прихожане, которые работают на обычной светской работе и стараются быть христианами не только в храме, но и в остальной своей жизни. Благодаря свету этих людей мы и видим свет Христов. Есть такие замечательные слова в Евангелии: «Так да просветится свет ваш пред человеке, чтобы видели ваши добрые дела и тем самым прославили Отца вашего Небесного». Благодаря таким людям мы и знакомимся с христианством. Есть утверждение, что церковь стоит благодаря крови мучеников. Казалось бы, да? Людей убивали за христианство. И в римскую эпоху, и в наше время, в 20-30-е годы в Советском Союзе. Но при этом люди видели силу веры этих людей, а они думали: «А почему же так?» А потому что свет от них исходил. Я в качестве примера хочу привести жизнь одного праведника наших дней. В Оптиной пустыне был такой иродиакон Илиадор Гарриянс. Его еще называют Авва Илиадор. О нем уже написаны книги, сняты фильмы. Но этот человек, когда ты с ним встречался, он излучал настолько сильный свет доброты, искренности. Просто хотелось рядом с ним сидеть. Просто молча. И просто молча с ним молиться. Вот благодаря этому человеку тысячи людей пришли к храму. Никаких наставлений, никаких запугиваний, никаких нравоучений. Он просто с людьми говорил и своим примером показывал, как надо жить. Дорогие братья и сестры, обратим свой взор на людей, которые живут вокруг нас. Иногда это люди, которые достойны подражания.
1: Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в нашем эфире был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в селе Ерик Белгородского района священник Владимир Тарасов. Владимир, я думаю, что это не последняя наша беседа, и многие вещи, которые людей волнуют, людей, которые хотели бы воцерковиться, и тех людей, которые, может быть, уже воцерковились, но у них всегда у человека какие-нибудь вопросы остаются, и мы сможем с вами еще раз встретиться и побеседовать.
2: Благодарю. Спасибо.
1: Спасибо вам.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Гордо над страной веет наш триколор. Здесь, в краю родном, я дышу так легко.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
4: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Муса Джалиль, чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу глядя трехлетней девочке глаза. Чулочки тоже, и смятением эсэсовец объят. Рука сама собой волнение, вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, смятение смутно произнес. Овеянный невольную дрожью, нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат! Солдат! А если б дочка твоя вот здесь бы так легла? И это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудется навеки. Чулочки дядя тоже снять.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

ребята и песни напишут офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва зовет. Работайте, братья,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: адресу Русь. Радио Z.
1: По воле рока так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радіо З.
1: Світало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Z.
1: Корабли постоят.

0: здесь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: тебя съем.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей.
6: Мы все еще живы, и это наша награда.

0: Радио З.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

Странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно. Как я полз по земле, чтоб еще раз, ну хоть еще один разок.

0: мамка.
1: Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию.
2: Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Радио Зе.
1: Если мы одной веры поклянемся быть вместе, чтоб любви нашей звезды в нашем сердце зажгли,

0: сказать.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной

0: Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

хочется боя. Я от бака дают, а в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмет?

Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай.

0: неволен, почему я в конвое, почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу, и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z. Гордимся. А по

вечер. Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
2: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
3: От семьи до школы, от улицы до храма. Эта тема сегодня стоит особенно остро. Агрессия стала настолько привычной, что мы не замечаем ее. Она проникла во все поры и клетки общества. И перестала восприниматься как патологическое явление. Она стала обыденной, общепринятой и незамечаемой инструментом решения конфликтов и даже маркером крутизны или статуса. Агрессия как норма. Почему насилие стало фоновым шумом нашей жизни? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему агрессии становится больше? Или это только так кажется?
4: 2000 лет назад апостол Павел сказал удивительные слова. Он сказал, что от избытка сердца говорят уста. Вот, наверное, то, что аккумулируется сейчас в сердцах людей, это и выходит наружу.
3: Получается так, что я сама такая или всему виной окружающая действительность?
4: Люди, конечно, хотят услышать, что, конечно же, виновата окружающая действительность, что ни в коем случае не я, меня заставили, общество такое, мир такой. На самом деле, за все наши эмоции, чувства, состояния, то, что мы говорим, то, что мы испытываем в отношении событий или других людей, виноват только мы.
3: То есть агрессия – это скорее болезнь личная, а не симптом больного общества?
4: Если из 100% общества 80% будет агрессивных, то это уже будет болезнь общества. Поэтому все начинается с самого человека. Хотим мы этого или не хотим, но преподобный Серафим Саровский сказал замечательные слова: «Спаси сам, вокруг тебя тысячи спасутся». Если взять эти же слова за основу, то будь агрессивный сам, и вокруг тебя все станут агрессивны. Потому что это то, что передается, чем можно заразиться.
3: Да, только смотрите, если говорить, что это вирус агрессия, то получается, что я и сам-то не очень хочу, но если меня заразили этим вирусом, то я тоже таковым стал. Агрессивным.
4: Я могу, знаете, быть немножко закрытым. Есть очень приятный пример, который привел один из современных афонских подвижников. Есть пример рыбы. Будь как рыба, которая плавает в соленой воде, но сама не соленая.
3: Ну, с банки огурцами солеными, свежему огурцу не остаться
4: быть
3: свежим.
4: Быть сложно, да, конечно. Но все-таки у нас есть возможность. Это, конечно, тяжело, да. Но можно все-таки контролировать свои эмоции, контролировать свое состояние.
3: Продолжу эту тему с одной из острой и часто обсуждаемой темы про детей. И вот о чем пойдет речь. Если раньше нападения в школах были единичной новостью и, как говорится, из-за океана, то сегодня это и российская повестка в том числе. Грустно, а главное страшно.
4: Мне кажется, что сейчас слишком много прав дали детям. Прав у детей не должно быть больше, чем обязанностей. Это первое. И второе, как однажды сказал Черчилль, полная безнаказанность рождает полную вседозволенность. Отсутствие реального наказания за какие-то проступки ведет за собой то, что человек может позволить себе непозволительное. Но где такое было видано 30-40 лет назад, чтобы ученик мог негативно высказаться на учителя? Где было такое видано, чтобы, вызвав родителя в школу, боялся учитель? Это проблема того, что все поменялось с ног на голову.
3: Да, но почему? И как теперь это остановить?
4: Остановить-то возможно только лишь в том случае, когда родители примут на себя зону ответственности за поведение своих детей. Но не бывает так, что ребенок, хорошо воспитанный, читающий книги, общающийся с родителем, вдруг взял и пошел, совершил какое-то противоправное действие. Скорее всего, родители, не особо занимаются ребенком, не знают, чем он живет, в каких группах состоит, что ему интересно, почему он пошел в эту же школу. Ведь на самом деле, если у него в школе или в колледже все хорошо, он же не пойдет туда пакостить. Значит, там плохо. И это плохо началось по каким-то причинам не сразу. То есть это имело накопительный характер, и он уже, этот подросток, быть может, не сумел справиться с какими-то своими негативными чувствами, с гневом и пошел с обостренным чувством справедливости искать этой справедливости.
3: То, что вы сейчас сказали, выглядит так, что учреждение образовательное, оно должно как минимум видеть, наблюдать ситуации напряжения, какие-то тревожные ситуации у себя внутри. А родитель должен в том числе быть внимательным к этому ребенку, к своему ребенку. То есть выходит, что, коль случается такая ситуация, то две стороны, и родитель, и общественность в образовательном учреждении просто просмотрели. Так получается?
4: Я бы, наверное, разделил зону ответственности. 70% семья, процентов 30% учебное заведение. Потому что благословение на воспитание ребенка лежит на родителях.
3: Но вот смотрите, получается, что все-таки проблема-то появилась в школе у ребенка, с которой он пришел назад с автоматом или еще с чем-то, с каким-то оружием. То есть эта проблема была создана в стенах школы, не в семье.
4: Вопрос другой. А кто ему дал право решать эту проблему?
3: Но источник-то проблемы вовсе не в семье выходит.
4: Является учеником, у которого есть свои обязанности в отношении учителя. Если вдруг ему что-то не нравится, и он пришел решать так свою проблему. Вот тут состоит вопрос в том, что родители не научили решать проблему, которая у него возникла.
3: Тут вопрос второй возникает. Проблема номер два, что у ребенка нет социально одобряемых шаблонов поведения, которые по вашей версии должны формулироваться в семье. Или все-таки общество здесь тоже принимает участие?
4: Школа является помощником семьи в воспитательном процессе. В каждом учебном заведении есть воспитательный процесс, но он не является фундаментальным. Фундаментальным является отношение в семье и дома. И поэтому то, что в семье говорится, как поступать в конфликтных ситуациях, если тебе что-то не нравится, то на самом деле есть выход другой. Вот тебе поставили, как по моему мнению, незаслуженную оценку или как-то не так оценили твой внешний вид. И по идее дома должны родители научить ребенка реагировать на данную ситуацию. Причем реагировать со знаком плюс. Агрессия у подростков часто возникает ровно тогда, когда ребенок не чувствует себя любимым. Если ребенка любят, не требуют от него каких-то выгодных поведений. Ведь на самом деле много родителей хотят видеть не счастливых детей, а выгодных, успешных. Чтобы ребенок как бы не мешал мне жить. Ну, как бы ты учись, меня как бы не беспокой. Живи так, чтобы меня не беспокоили по поводу тебя. А если там любовь?
3: А как должна выражаться любовь? В чем? В поговорить? В обнять?
4: А вообще узнать, вообще, что любит ребенок? Какие у него тревоги, страхи? Что ему нравится? Какие у него, быть может, проблемы? Быть может, он чего-то боится, о чем-то переживает и не чувствует поддержки элементарной от родителей.
3: А как определить, какие ранние признаки того, что ребенок жертва или, может быть, вот он скоро станет инициатором подобного нападения? Есть ли что-то, на что можно опереться, посмотреть, увидеть?
4: Ну, в первую очередь, конечно, это родителям необходимо сделать, когда дети замыкаются, когда мы видим какие-то яркие выражения их внешнего вида. Как ребенок разговаривает, отношения мамы, папы, тон разговора, интересы. Дорогие родители, у вас есть дети. Уделяйте внимание им. Есть такое понятие «лжезаботливая мама». Это означает, что вот она со школы забрала, бегом-бегом на машине его к репетитору, от репетитора на танцы, с танцев на английский. Ребенок будет знать английский, уметь танцевать. У него будут хорошие оценки. Все прекрасно. Но ребенку нужна мама, с которой можно обняться, с которой можно о чем-то по-женски посекретничать. И вот эти родительские отношения не заменит ни один репетитор. А нужна мама, и папа нужен.
3: Ну, другая тема. Агрессия в коллективе. Агрессия в таких коллективах, она становится инструментом карьерной борьбы, а то и вовсе способом снятия накопленного напряжения. Почему в коллективах застревают в инфантильных моделях коммуникации?
4: Потому что, наверное, по-другому не умеют. Человек — такое существо, которое часто идет пути наименьшего сопротивления. То есть, иными словами, как сделать так, чтобы в коллективе поднять свою самооценку?
3: Как? Это понизить чужую, да?
4: К сожалению. То есть человек начинает делать так, что я же с собой ничего делать не хочу. Работать над собой — это же колоссальный труд. Это уже очень тяжело. И поэтому я работать над собой не буду. Но самооценку поднять хочу. И, соответственно, чтобы я был выше других, а при этом сам не поднялся, нужно опустить всех остальных. И человек сам начинает агрессивно вести себя по отношению к другим. То есть как бы сам морально опускает других людей. И при этом он сам считает себя возвышенным.
3: в нынешний период времени, вот в наше время, люди стали более несдержанными, нетерпимыми по отношению друг к другу?
4: В наше время, понимая оперативную обстановку, человек находится в состоянии тревоги. И это состояние тревоги он куда-то выливает. Этих эмоций у нас скапливается в течение много, и мы, бывает, за какие-то мелочи можем высказать свое недовольство в отношении другого человека, потому что нам страшно. Этот страх, тревога, они как раз-таки выдают наше раздражение.
3: Как стать препятствием этой болезненной коммуникации? И, в принципе, нужно ли становиться этим препятствием?
4: Есть такое понятие «психологические границы личности». Психологические границы личности, они устанавливаются только двумя словами. Да и нет. То есть где-то мы позволяем с собой так общаться, а где-то не позволяем. Этот человек, он кому-то позволяет к себе так относиться. Например, в коллективе один, второй, третий, я от него стерплю какие-то скабрезности и плохие слова, а от двух-трех других не стерплю и сделаю им замечание. Или наоборот, сам в отношении их применю какую-то агрессию. Вопрос другой. Вопрос моего разрешения.
3: Да, это понятно. Но если я вижу, что, например, что-то как-то с вами разговаривают, и мне это не нравится, я должна вмешаться и сказать: стоп, стоп, так нехорошо, давайте-ка не надо к этому человеку так. Вот вмешиваться нужно?
4: Любой христианин обязан вмешаться тогда, когда совершается неправда. Если мы видим, что кого-то обижают, знаете, вот как Христа распинали, кстати, если был бы кто-то, вышел бы и сказал: не делайте, пожалуйста, этого, не надо, ну, хорошее. Ни одного, к сожалению, не нашлось.
3: А потому что что? Страшно людям?
4: Да, людям страшно, потому что понимаешь, что если ты вступишься за другого человека, то вот вектор направленности и той самой агрессии, он перейдет на тебя.
3: Да. Про агрессию в церкви. Часто источником таких конфликтов становятся пожилые прихожанки, которые пытаются воспитать других посетителей, да, забывая о главных христианских правилах. Ну, например, я здесь главная, да, я знаю, как свечку ставить. Это отпугивает молодежь. И получается, что здесь агрессия — это подмена духовной работы, так, внешней, такой обрядовостью и желание утвердить свою власть.
4: Ну, наверное, нужно понимать, что есть поведение христиан, а есть христианское учение. Наше православное учение говорит о том, что Бог есть любовь, и мы принимаем любого человека, который переступает порог храма. Церковь же именуется как, вы знаете, духовная врачебница.
3: То
4: духовная
3: есть?
4: Больница. То есть человек, он, который переступил порог храма, он понимает, что со мной что-то не так, пойду я схожу в храм. Ну, гневлив я, раздражителен я. Или какие-то другие страсти есть во мне. Я пришел к Богу искать помощи в борьбе с той страстью, которая у меня есть. Вопрос в том, что ведь может эта самая милая бабушка, она пришла тоже искать помощи в церкви со своей раздражительностью. Это, знаете, как в больнице. У одного болит рука, у другого болит нога, у третьего нога. Насморк. Ну, странно будет, если будут друг друга осуждать.
3: Вы как-то пресекаете такое недоброжелательное поведение?
4: Мы как-то просим о том, чтобы церковь была открыта для любого приходящего. Что каждый человек, вне зависимости от ситуации, имеет право и возможность переступить порог храма.
3: А как вы считаете, агрессии становится больше тогда и там, где нет духовности?
4: Тогда, когда есть внутри пустота. Вот тогда это место может заполняться агрессией. Тогда, когда я ставлю себя всегда выше других людей, которые есть вокруг меня. То есть я понимаю, что я куда бы ни зашел, в любой ситуации я главный. И гордость в том числе.
3: А как вы думаете, можно ли создать моду на эмпатию и на, ну, не насилие, скажем так? Возможен ли такой вирусный тренд в современной системе?
4: Конечно, возможно. Если каждый из нас начнет работать над собой, вполне возможно создать то, что вы сказали, трендом, тогда, когда человек начнет внимательно относиться к себе, уважать других, и он поймет, что от этого ему хорошо. Знаете, вот агрессия возникает, наверное, там, где человек не умеет благодарить. Отсутствие благодарности за то, что нас окружает вообще в принципе. Люди, время, быт какой-то. И порождает недовольство. А недовольство порождает агрессию.
3: Я бы сказала, что агрессия – это для слабых, а спокойствие – удел сильных.
4: Конечно. Тот, кто умеет сдержать свои эмоции, даже когда ему плохо, он сильный человек.
3: Знаете, еще Михаил Литвак, психолог, сказал такую фразу: «Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж так хочется что-то грызть». Я прям очень согласна с этой фразой.